0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 17 сентября, католическая церковь чтит память святого Роберта Белармина, учителя церкви. Роберт Белармин – ученый, иезуит, богослов, кардинал католической церкви, писатель и гуманист. В 18-летнем возрасте он вступил в общество Иисуса. В продолжении 2 лет он изучал в Падуе богословие, а в 1569 году был послан в Лувинский университет, где читал лекции о Сумма Фомы Аквинского, написал еврейскую грамматику. В 1599 году назначен кардиналом, а затем архиепископом Капуи. Роберт Белармин умер в 1621 году в Риме. Процесс канонизации Роберта Белармина закончился в 1930 году, спустя 3 столетия. От гордыни спаси меня, Господи!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Шестнадцатого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему пасторской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческом сообществе, папа отметил, что технологический прогресс, распространение СМИ и соцсетей, широкое использование искусственного интеллекта открывает новые возможности, стирая границы и сокращая расстояния. При этом отношения между людьми становятся все менее личными и все более виртуальными. Возникает риск привыкания к тому, что решения, принадлежащие одной лишь человеческой совести, принимают алгоритмы. Поэтому христианская община стремится придать социальным связям реальную весомость и личную глубину. Собор призывает черпать силу в замысле Творца, пожелавшего, чтобы все люди составляли одну семью и относились друг к другу по-братски. Любовь к Богу и ближнему – первая и величайшая заповедь, получившая во Христе полное откровение и воплощение, подчеркнул папа. Совершенствование личности и развитие общества нельзя ни противопоставлять, ни разделять, иначе они утрачивают смысл. Именно поэтому человек, по словам отцов собора, является и должен быть началом, предметом и целью всех общественных установлений. Лев XIV призвал воспринимать различия между людьми и народами не как угрозу, а как источник взаимного обогащения. Противостояние, порой перерастающее в насилие, является плодом власти греха, который на всех уровнях формирует образ мыслей и поступки, неся разрушение и смерть. Ему необходимо противопоставить взаимность, поддержку и заботу друг о друге. В этой перспективе папа обратился к понятию общего блага. «Gaudium et Spes» определяет его как совокупность тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать своего совершенства. Признавая взаимозависимость народов, Конституция добавляет, что каждая группа должна учитывать нужды и законные притязания других сообществ и благо всей человеческой семьи. Епископ Рима перечислил злободневные практические следствия этого принципа. Прежде всего, уважение к человеческой личности. Собор называет постыдным все, что направлено против самой жизни – убийство, геноцид, аборт, эвтаназию, самоубийство, что посягает на неприкосновенность человека, увечья, телесные и нравственные мучения, попытки поработить саму душу. И что оскорбляет его достоинство? Нечеловеческие условия жизни, заключение в тюрьму по произволу, ссылки, рабство, проституция, торговля женщинами-подростками, недостойные условия труда, при которых к трудящимся относятся как к орудиям наживы, а не как к свободным и ответственным личностям. Второе следствие – это уважение и любовь даже к противникам, к тем, кто мыслит и поступает иначе. Третье – исконное равенство всех людей, требующее социальной справедливости. Всякую дискриминацию в основных социальных или культурных правах личности, проводимую по признаку пола, национальной принадлежности, цвета кожи, социального положения, языка или религии, следует преодолеть и устранить как противную Божьему замыслу. Наконец, отцы собора призывают преодолеть индивидуалистический образ мыслей, воспитывать в себе причастность и ответственность. По словам папы, драгоценным наследием собора остается видение человечества как сообщество личностей. Оно помогает всем оценивать современные социально-политические проекты, исходя из достоинства человека, социальной справедливости и свободного участия в созидании общего блага. Ведь будущее человечества, подчеркнул Лев XIV, зависит от готовности каждого созидать вместе с Богом и братьями более человечный мир.

Папа Лев XIV принял в зале консистории участников встречи «Фрателли Тутти», организованной Советом епископов Латинской Америки и Карибского бассейна, Конференции католических епископов США и Папской комиссии по Латинской Америке. Святейший Отец отметил, что социально-экологический диалог между американским Севером и Югом продолжается уже 5 лет. В нем участвуют представители церковных и международных организаций, региональных банков сотрудничества, деловых кругов, профсоюзов, университетов и местных сообществ. Такой широкий круг участников позволяет реалистичнее смотреть на общие проблемы и искать более солидарных, устойчивых и человечных моделей развития. Епископ Рима подчеркнул, что диалог с современным миром принадлежит к самой миссии Церкви. Следуя евангельскому призыву заботиться о бедных, она уделяет особое внимание людям, которые более других страдают от социальных, экономических и технологических перемен. По словам папы, в сфере технологического развития нельзя ограничиваться вопросом о том, принимать или отвергать те или иные новшества. Главный вопрос состоит в том, какое человечество мы хотим строить и какое место в нем будет занимать каждый человек. Чтобы законные различия не разделяли общество, необходим подлинный диалог, который принимает противоположность интересов и готов к конкретным уступкам. Для этого нужна настоящая культура переговоров, помогающая прийти к согласию там, где разногласия кажутся непреодолимыми. Различия и напряженность не должны пугать, если за них отвечать сообща, они становятся созидательной силой. Лев XIV обратился к образу пророка Неемии, который восстанавливал разрушенный Иерусалим, объединяя вокруг этой задачи многих людей. Сегодня нужно войти на стройплощадки истории, в исследовательские центры, технологические компании, школы, СМИ, учреждения, местные сообщества, чтобы восстановить разрушенное и защитить уязвимое. Святейший Отец призвал участников встречи брать на себя ответственность и выразил надежду, что развитие современного мира не оставит после себя новые руины, а все, созданное людьми, станет домом и убежищем для всех, прежде всего для тех, кто больше всего в этом нуждается.

В эфире архивная рубрика Русской службы Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию беседу, выходившую в эфир в марте 2010 года. Аборт, свобода выбора и начало человеческой жизни. –

Чаще всего основным аргументом сторонников легализации абортов становится так называемая «свобода выбора женщины». И запрещение абортов представляется как попрание свободы, насилие над женщиной и ее свободной волей. Но давайте немного задумаемся, что в данном вопросе нужно называть свободой, а что насилием. Давайте посмотрим на эту проблему не столько с медицинской или с юридической точки зрения, сколько с точки зрения среднестатистической женщины, пережившей в своей жизни те же трудности, что и тысячи и миллионы женщин в нашей стране и в любой стране. Опыт окружающих нас людей и глубокий анализ написанного и сказанного в ток-шоу, письмах в редакции газет и журналов, на многочисленных блогах и форумах позволяет выявить основные причины, которые побуждают женщину отправиться на аборт. В своих рассуждениях мы, конечно, не будем затрагивать врачебных ошибок, врачебные безответственности, которые уже широко освещены на сайтах, посвященных защите жизни. Самой распространенной причиной добровольного прерывания беременности считается материальная несостоятельность. Не будем здесь говорить о том, что подразумевают разные категории под этой несостоятельностью. У кого-то может не быть денег на покупку подгузников, у кого-то отсутствуют жизненно важные миллионы на покупку новой квартиры, в которой можно будет выделить отдельную комнату гувернантке. Не в сумме суть, а в том, что женщина искренне думает, что ей ребенка не прокормить, чтобы она не подразумевала под прокормом. В таких случаях некоторые женщины отстаивают свое право на детоубийство, чтобы ребенок не страдал от бедности или от отсутствия роскоши. Если вдуматься, то в обоих случаях мы имеем дело не со свободой, а с насилием. В первом случае женщину принуждает к аборту отсутствие элементарной поддержки со стороны семьи и учреждений. Во втором случае насильником выступает реклама потребительского образа жизни. Женщина становится самой настоящей жертвой этой рекламы, забывая, что, возможно, ее мама вырастила ее и парочку братьев-сестер в коммуналке на окраине, работая по ночам уборщицей. Ну, если не мама, то десяток знакомых, вырастивших детей без комнаты для гувернантки, несомненно, найдется. Но постоянная агрессия глянцевых журналов для женщин, в том числе для мам, поистине заключает женщину в рабство. Сколько раз нам приходилось листать такие журналы? Там можно найти массу полезнейшей информации и поучительных историй. Например, рассказывается о том, как надо заниматься с годовалым ребенком по новым методикам, или об организации детского праздника, который не может обойтись без... Идет долгое перечисление вещей, без которых он не может обойтись, включая рецепты бутербродов, украшение каждого из которых займет полчаса. А чего стоят статьи на несколько страниц, посвященные необходимости использования после ванночки трех видов крема для разных частей тела, не говоря уже о длительной подготовке самого процесса купания? У читательниц с

0: и нас отдавали в ясли. Тем не менее, это не помешало вырасти здоровыми и счастливыми людьми. Да и как самым жутким яслям можно предпочесть убийство? В любом случае, агрессия рекламы и потребительского менталитета чаще, чем мы думаем, подталкивает женщину к решению прервать беременность. Самое ужасное, что в первом случае, о котором мы говорили, женщина чаще всего идет на этот шаг с горькими слезами, а во втором она настолько зомбирована, настолько психологически изнасилована, что даже не замечает всего ужаса своего поступка. Правда, впоследствии слезы все равно приходят, и женщина почти всегда, вспоминая о своем поступке, говорит, что была вынуждена, не могла поступить иначе. Где же здесь свобода выбора, если она не могла иначе? Сюда же относятся женщины, решившиеся на аборт, чтобы не потерять работу. Их опять же можно разделить на две категории. Те, кто работает, чтобы жить, и те, для кого карьера играет существенную роль в жизни. В первом случае женщина не может поступить иначе, потому что рискует рабочим местом. В данном случае насильником выступает работодатель и законодатель, то есть государство. Законы недостаточным образом защищают рабочее место и зарплату беременной женщины или матери. Итак, мы видим не что иное, как очередное насилие над женщиной, лишение ее свободного выбора, выбора материнства. Перейдем ко второму случаю. Противники абортов критикуют женщин, стремящихся к карьере за счет неродившихся детей. Но нельзя назвать такой подход полностью справедливым, потому что и в этой ситуации мы сталкиваемся с насилием над женщиной и с ее дискриминацией. Посудите сами, почему отец пятерых детей никак не рискует своей карьерой, а мать пятерых детей практически для нее потеряна? Материал для размышлений. Она должна стоять перед выбором: либо воспитывать детей и все равно продвигаться по карьерной лестнице, и, поверьте, выдающихся женщин, способных на это, немало, только кто дает им возможность продвигаться, либо оставить карьеру и заниматься детьми. Но есть ли у нее реально этот выбор? Опыт показывает, что этого выбора у нее нет. И система ставит перед ней иной выбор – дети или их отсутствие. Это насилие идеологическое, если хотите, очень отдающее маскулизмом, нигде, ни в одной стране, пожалуй, еще не побежденным.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 17 сентября. Католическая церковь чтит память святого Роберта Беллармина, учителя церкви. Роберт Беллармин – ученый-езуит, богослов, кардинал католической церкви, писатель и гуманист. В 18-летнем возрасте он вступил в общество Иисуса. В продолжение 2 лет он изучал в Падуе богословие, а в 1569 году был послан в Лувинский университет, где читал лекции о Сумма Фомы Аквинского, написал еврейскую грамматику. В 1599 году назначен кардиналом, а затем архиепископом Капуи. Роберт Беллармин умер в 1621 году в Риме. Процесс канонизации Роберта Беллармина закончился в 1930 году, спустя 3 столетия. От гордыни спаси меня, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes», размышляя о человеческом сообществе. Папа отметил, что технологический прогресс, распространение СМИ и соцсетей, широкое использование искусственного интеллекта открывают новые возможности, стирая границы и сокращая расстояния. При этом отношения между людьми становятся все менее личными и все более виртуальными. Возникает риск привыкания к тому, что решения, принадлежащие одной лишь человеческой совести, принимают алгоритмы. Поэтому христианская община стремится придать социальным связям реальную весомость и личную глубину. Собор призывает черпать силу в замысле Творца, пожелавшего, чтобы все люди составляли одну семью и относились друг к другу по-братски. Любовь к Богу и ближнему – первая и величайшая заповедь, получившая во Христе полное откровение и воплощение, подчеркнул Папа. Совершенствование личности и развитие общества нельзя ни противопоставлять, ни разделять, иначе они утрачивают смысл. Именно поэтому человек, по словам отцов собора, является и должен быть началом, предметом и целью всех общественных установлений. Лев XIV призвал воспринимать различия между людьми и народами не как угрозу, а как источник взаимного обогащения. Противостояние, порой перерастающее в насилие, является плодом власти греха, который на всех уровнях формирует образ мыслей и поступки, неся разрушение и смерть. Ему необходимо противопоставить взаимность, поддержку и заботу друг о друге. В этой перспективе папа обратился к понятию общего блага. «Gaudium et Spes» определяет его как совокупность тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать своего совершенства. Признавая взаимозависимость народов, Конституция добавляет, что каждая группа должна учитывать нужды и законные притязания других сообществ и благо всей человеческой семьи. Епископ Рима перечислил злободневные практические следствия этого принципа. Прежде всего, уважение к человеческой личности. Собор называет постыдным все, что направлено против самой жизни – убийство, геноцид, аборт, эвтаназию, самоубийство, что посягает на неприкосновенность человека, увечья, телесные и нравственные мучения, попытки поработить саму душу, и что оскорбляет его достоинство, нечеловеческие условия жизни, заключение в тюрьму по произволу, ссылки, рабство, проституция, торговля женщинами-подростками, недостойные условия труда, при которых к трудящимся относятся как к орудиям наживы, а не как к свободным и ответственным личностям. Второе следствие – это уважение и любовь даже к противникам, к тем, кто мыслит и поступает иначе. Третье – исконное равенство всех людей, требующее социальной справедливости. Всякую дискриминацию в основных социальных или культурных правах личности, проводимую по признаку пола, национальной принадлежности, цвета кожи, социального положения, языка или религии, следует преодолеть и устранить как противную Божьему замыслу. Наконец, отцы собора призывают преодолеть индивидуалистический образ мыслей, воспитывать в себе причастность и ответственность. По словам папы, драгоценным наследием собора остается видение человечества как сообщество личностей. Оно помогает всем оценивать современные социально-политические проекты, исходя из достоинства человека, социальной справедливости и свободного участия в созидании общего блага. Ведь будущее человечества, подчеркнул Лев XIV, зависит от готовности каждого созидать вместе с Богом и братьями более человечный мир.

Папа Лев XIV принял в зале консистории участников встречи «Фрателли Тутти», организованной Советом епископов Латинской Америки и Карибского бассейна, Конференции католических епископов США и Папской комиссии по Латинской Америке. Святейший Отец отметил, что социально-экологический диалог между американским Севером и Югом продолжается уже 5 лет. В нем участвуют представители церковных и международных организаций, региональных банков сотрудничества, деловых кругов, профсоюзов, университетов и местных сообществ. Такой широкий круг участников позволяет реалистичнее смотреть на общие проблемы и искать более солидарных, устойчивых и человечных моделей развития. Епископ Рима подчеркнул, что диалог с современным миром принадлежит к самой миссии Церкви. Следуя евангельскому призыву заботиться о бедных, она уделяет особое внимание людям, которые более других страдают от социальных, экономических и технологических перемен. По словам папы, в сфере технологического развития нельзя ограничиваться вопросом о том, принимать или отвергать те или иные новшества. Главный вопрос состоит в том, какое человечество мы хотим строить и какое место в нем будет занимать каждый человек. Чтобы законные различия не разделяли общество, необходим подлинный диалог, который принимает противоположность интересов и готов к конкретным уступкам. Для этого нужна настоящая культура переговоров, помогающая прийти к согласию там, где разногласия кажутся непреодолимыми. Различия и напряженность не должны пугать, если за них отвечать сообща, они становятся созидательной силой. Лев XIV обратился к образу пророка Неемии, который восстанавливал разрушенный Иерусалим, объединяя вокруг этой задачи многих людей. Сегодня нужно войти на стройплощадки истории, в исследовательские центры, технологические компании, школы, СМИ, учреждения, местные сообщества, чтобы восстановить разрушенное и защитить уязвимое. Святейший Отец призвал участников встречи брать на себя ответственность и выразил надежду, что развитие современного мира не оставит после себя новые руины, а все, созданное людьми, станет домом и убежищем для всех, прежде всего для тех, кто больше всего в этом нуждается.

В эфире архивная рубрика Русской службы радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию беседу, выходившую в эфир в марте 2010 года. Аборт, свобода выбора и начало человеческой жизни. –

0: Чаще всего основным аргументом сторонников легализации абортов становится так называемая «свобода выбора женщины». И запрещение абортов представляется как попрание свободы, насилие над женщиной и ее свободной волей. Но давайте немного задумаемся, что в данном вопросе нужно называть свободой, а что насилием. Давайте посмотрим на эту проблему не столько с медицинской или с юридической точки зрения, сколько с точки зрения среднестатистической женщины, пережившей в своей жизни те же трудности, что и тысячи и миллионы женщин в нашей стране и в любой стране. Опыт окружающих нас людей и глубокий анализ написанного и сказанного в ток-шоу, письмах в редакции газет и журналов, на многочисленных блогах и форумах позволяет выявить основные причины, которые побуждают женщину отправиться на аборт. В своих рассуждениях мы, конечно, не будем затрагивать врачебных ошибок, врачебные безответственности, которая уже широко освещена на сайтах, посвященных защите жизни. Самой распространенной причиной добровольного прерывания беременности считается материальная несостоятельность. Не будем здесь говорить о том, что подразумевают разные категории под этой несостоятельностью. У кого-то может не быть денег на покупку подгузников, у кого-то отсутствуют жизненно важные миллионы на покупку новой квартиры, в которой можно будет выделить отдельную комнату гувернантке. Не в сумме суть, а в том, что женщина искренне думает, что ей ребенка не прокормить, чтобы она не подразумевала под прокормом. В таких случаях некоторые женщины отстаивают свое право на детоубийство, чтобы ребенок не страдал от бедности или от отсутствия роскоши. Если вдуматься, то в обоих случаях мы имеем дело не со свободой, а с насилием. В первом случае женщину принуждает к аборту отсутствие элементарной поддержки со стороны семьи и учреждений. Во втором случае насильником выступает реклама потребительского образа жизни. Женщина становится самой настоящей жертвой этой рекламы, забывая, что, возможно, ее мама вырастила ее и парочку братьев-сестер в коммуналке на окраине, работая по ночам уборщицей. Ну, если не мама, то десяток знакомых, вырастивших детей без комнаты для гувернантки, несомненно, найдется. Но постоянная агрессия глянцевых журналов для женщин, в том числе для мам, поистине заключает женщину в рабство. Сколько раз нам приходилось листать такие журналы? Там можно найти массу полезнейшей информации и поучительных историй. Например, рассказывается о том, как надо заниматься с годовалым ребенком по новым методикам, или об организации детского праздника, который не может обойтись без... Идет долгое перечисление вещей, без которых он не может обойтись, включая рецепты бутербродов, украшение каждого из которых займет полчаса. А чего стоят статьи на несколько страниц, посвященные необходимости использования после ванночки трех видов крема для разных частей тела, не говоря уже о длительной подготовке самого процесса купания. У читательниц складывается стойкое впечатление, что иметь ребенка – это очень дорогое удовольствие. И если один еще куда не шел, то второй, третий в таких условиях точно будет обузой. Где взять время на все это, если мама работает? А если не работать, то где брать деньги на все это, столь необходимое? А ясли для младенцев представляются как наибольшее зло, предназначенное для совсем нищих и несчастных. Многие из нас ни за что с этим не согласятся. И нас отдавали в ясли. Тем не менее, это не помешало вырасти здоровыми и счастливыми людьми. Да и как самым жутким яслям можно предпочесть убийство? В любом случае, агрессия рекламы и потребительского менталитета чаще, чем мы думаем, подталкивает женщину к решению прервать беременность. Самое ужасное, что в первом случае, о котором мы говорили, женщина чаще всего идет на этот шаг с горькими слезами. А во втором она настолько зомбирована, настолько психологически изнасилована, что даже не замечает всего ужаса своего поступка. Правда, впоследствии слезы все равно приходят, и женщина почти всегда, вспоминая о своем поступке, говорит, что была вынуждена, не могла поступить иначе. Где же здесь свобода выбора, если она не могла иначе? Сюда же относятся женщины, решившиеся на аборт, чтобы не потерять работу. Их, опять же, можно разделить на две категории. Те, кто работает, чтобы жить, и те, для кого карьера играет существенную роль в жизни. В первом случае женщина не может поступить иначе, потому что рискует рабочим местом. В данном случае насильником выступает работодатель и законодатель, то есть государство. Законы недостаточным образом защищают рабочее место и зарплату беременной женщины или матери. Итак, мы видим не что иное, как очередное насилие над женщиной, лишение ее свободного выбора, выбора материнства. Перейдем ко второму случаю. Противники абортов критикуют женщин, стремящихся к карьере за счет неродившихся детей. Но нельзя назвать такой подход полностью справедливым, потому что и в этой ситуации мы сталкиваемся с насилием над женщиной и с ее дискриминацией. Посудите сами, почему отец пятерых детей никак не рискует своей карьерой, а мать пятерых детей практически для нее потеряна? Материал для размышлений. Она должна стоять перед выбором: либо воспитывать детей и все равно продвигаться по карьерной лестнице, и, поверьте, выдающихся женщин, способных на это, немало, только кто дает им возможность продвигаться, либо оставить карьеру и заниматься детьми. Но есть ли у нее реально этот выбор? Опыт показывает, что этого выбора у нее нет. И система ставит перед ней иной выбор – дети или их отсутствие. Это насилие идеологическое, если хотите, очень отдающее маскулизмом, нигде, ни в одной стране, пожалуй, еще не побежденным.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 18 сентября. Католическая церковь чтит память святого Иосифа Капертинского. Отец Иосифа разорился до такой степени, что ему пришлось продать собственный дом, вскоре отец умер, мать от всех несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже не обошлось без преследований. Иосиф Капертинский скончался 18 сентября 1663 года, канонизирован в 1767 году.
2: Господь заботится обо мне.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа принял в Ватикане участников конференции «21 век. Новое время мучеников». Встреча была организована Департаментом по прославлению святых и Комиссией по новомученикам-свидетелям веры. Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул, что сохранение памяти о современных христианах, отдавших жизнь за Евангелие, это не юридическая процедура, а живое свидетельство надежды для всего мира. «Сегодняшний мир, — сказал Папа, — несмотря на высокие технологии, остается временем, когда на первый план снова выходит сила, а насилие и рост вооружений продолжают решать судьбы людей». В этих сложных условиях понятие «свидетели веры» обращено к сложным ситуациям, где гибель христиан обусловлена не только прямой религиозной враждой. Многие становятся жертвами злоупотребления властью или преступных организаций из-за того, что, следуя Евангелию, противостоят несправедливости. Поэтому работа, созданная для сбора таких свидетельств Комиссии по новомученикам, свидетелям веры, носит историко-просветительский, а не юридический характер. Внимание сосредоточено прежде всего на верности самого свидетеля Христу. Святейший Отец сослался на слова Иисуса во время Тайной Вечери. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В жизни новых свидетелей веры особенно ясно видна сила этой победы, благодаря которой они сохраняют стойкость в добре и верность Христу вплоть до полной самоотдачи. Победа, принесшего себя в жертву Агнца, дарует глубокий душевный мир каждому верующему. «В этих свидетелях, — продолжил Папа, — проявляется христианский стиль, который не стремится к противостоянию, но обезоруживает его силой кротости. Святейший Отец напомнил слова Папы Франциска о том, что ученик Христа готов свидетельствовать о нем даже ценой мученичества, однако его стремление не иметь врагов, а чтобы слово было принято и явило свою освобождающую и обновляющую силу. Такое свидетельство, отметил Папа, имеет большое значение для возвещения Евангелия и является одним из важнейших ресурсов Церкви в современном мире. Епископ Рима привел известные слова святого Павла VI. «Современный человек охотнее слушает свидетелей, чем учителей. В условиях культурного безразличия верность свидетелей веры и их тихий героизм обращаются к сердцам даже самых недоверчивых. Папа сравнил их со звездами, сияющими во тьме эгоизма, подчеркнув, что их жертва ради справедливости и мира указывает современному миру путь к цивилизации любви. Поблагодарив организаторов и участников мероприятия за ценный вклад в сохранение памяти о мучениках, папа пожелал плодотворных дней работы и преподал апостольское благословение. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Международного научного центра, носящего его имя. Папа подчеркнул важность рассудительности и критического мышления для созидания цивилизации любви в свете социальной доктрины Церкви. Центр имени Льва XIV был создан по инициативе Ордена Августинцев во Флоренции в 1925 году. Он занимается научно-образовательной деятельностью и междисциплинарным диалогом в сфере общественной жизни и международных отношений. Его работа строится в сотрудничестве с университетами, государственными учреждениями, общественными организациями и церковными структурами. Обращаясь к делегатам, папа отметил, что именно открытость диалогу должна стать одним из принципов работы центра – всегда действовать вместе, не отгораживаясь от встречи с теми, кто мыслит, говорит или поступает иначе. Выбор Флоренции для нового проекта Лев XIV назвал символичным. Гуманистическая традиция города напоминает о важности братских отношений, ибо цивилизацию порождают не войны, а мир и справедливое равновесие при активном участии всех социальных и культурных компонентов открытого общества. Более того, нет подлинного гуманизма, который не рассматривал бы любовь как связь между людьми, будь она межличностной, сокровенной, социальной, политической или интеллектуальной. Святейший Отец подчеркнул связь между социальным учительством Церкви, жизненным опытом мирян и свидетельством монашествующих. Цитируя свое апостольское обращение «Делексите», он отметил необходимость постоянного взаимодействия между крещенными и учительством Церкви, рядовыми гражданами, экспертами, народом и институтами. Папа призвал участников Центра содействовать в Италии и во всем мире формированию ответственности за общественную и политическую жизнь. Это относится к служению общему благу, ответственности перед обществом и выстраиванию отношений на основе солидарности, справедливости и мира. Пусть ваш центр послужит этому делу, требующему первопроходцев и проводников, именно тогда, когда рискуют возобладать недоверие и безропотность перед происходящим. Епископ Рима отметил, что наследие святого Августина помогает увидеть именно в любви принцип обновления личной, экономической и политической жизни. Любовь связывает, чтобы освобождать, объединяет, чтобы созидать, вовлекает, чтобы строить. «Дорогие друзья, мы смотрим на историю в свете распятого и воскресшего», — подчеркнул папа. «Мы не считаем, что судьба нашего времени предрешена, но смотрим на него как на поле, открытое для личного и совместного покаяния. Мы верим в силу царства, которое возникает из горчичного зерна. Вспомним слова пророка: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» В конце обращения Лев XIV призвал участников центра быть знатоками Божьих новшеств, не тех перемен, которые поражают скоростью и эффективностью, а тех, которые Бог совершает в тишине, освобождая старый мир от тупиков и открывая пути, чтобы идти вместе к Его граду.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Богородичное святилище в Лурде появилось через 19 столетий после того, как Христос совершал чудеса в Палестине. Поэтому нет речи о том, чтобы на лурдских чудесах основывать христианскую веру и церковь. Для этого есть достаточно других оснований. Однако интересно показать в связи с лурдскими событиями, что чудесное не есть только удивительные явления, происходившие в давно прошедшие времена, но что оно всегда остается актуальным. Сегодня, как 20 веков тому назад, любой человек может стать свидетелем подлинного чуда. А так как и в наши времена в Лурде происходят самые настоящие чудеса, представляется полезным посвятить этому наше внимание. Исходной точкой чудесных исцелений в Лурде были явления Божьей Матери 14-летней девочки Бернадетте, дочке мельника Суберу. Впервые Пресвятая Богородица явилась Бернадетте 11 февраля 1858 года. Произошло это в одной из пещер Массабьель, каких множество в горных массивах, окружающих город. Бернадетта свидетельствовала о 18 явлениях, и последнее случилось 16 июля того же года. Пресвятая Богородица пожелала, чтобы люди совершали паломничество к этой Лурдской пещере. Церковь поначалу с крайней осторожностью отнеслась к заявлениям девушки, которая была подвергнута многочисленным допросам со стороны административных и церковных властей, а также многочисленным медицинским освидетельствованием. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем святой Бернадетты, а город Лурд превратился в один из наиболее посещаемых городов не только Франции, но и всей Европы. В 1907 году Папа Римский Пий X установил для всей католической церкви праздник Божией Матери Лурдской, отмечающийся 11 февраля. Каждый день в Лурдском санктуарии совершаются 52 святые мессы на 6 языках. Перед гротом явлений Божьей Матери возносятся молитвы святого Розария. Ежегодно сюда приезжают до 5 миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. И каждый год совершаются изумительные исцеления. Каждый человек может наблюдать одно из самых дивных явлений, которые существуют в мире. Постоянное чудо лурдских купелей. Тонкая струйка воды, обнаруженная святой Бернадеттой у подножия пещеры, превратилась теперь в никогда не пересыхающий источник чистой и обильной воды. И именно эта вода наполняет купели. И вот целыми днями в эти каменные ванны, наполненные ледяной водой, заражаемой всевозможными бактериями, опускают одного за другим сотни больных, страдающих самыми различными болезнями, отвратительными гнойными язвами. К этим купелям нередко привозят уже почти умирающих. И не было случая, чтобы хоть один из них простудился или тем более умер от соприкосновения с этой ледяной водой, вытекающей прямо из горы. Ни один человек в истории этого святилища не заразился, и не было случая, чтобы состояние больного ухудшилось. Но были случаи, когда больные выходили полностью исцеленными.

0: Для полноты картины стоит отметить, что все эти несчастные, парализованные, больные раком и так далее всегда уезжают из Лурда необычайно утешенными. Разумеется, большинство из них как приехали, так и уезжают больными. Лишь немногие оказываются исцеленными. Но отчаяния в Лурде не бывает. И эта пламенная вера тоже в своем роде является чудом. Она также необъяснима. Лурдские исцеления теперь известны на весь мир. Тысячи исцелений зарегистрированы со времени начала паломничеств. Некоторые из них совершенно поразительны. Мгновенное прозрение слепых, мгновенное выздоровление 100% инвалидов, отравленных газами во время Первой мировой войны. Были также в Лурде случаи мгновенного и полного исцеления от туберкулезного артрита, от рака, от поттовой болезни и от костоеда. В записях Бюро фактического обследования упоминаются около 200 различных болезней. Уже множество лет в Лурде действует Бюро фактического обследования, объединяющее всех врачей, которые во время своего пребывания в этом городе желают изучить представляющиеся интересные случаи. Например, в 1948 году в работе этого бюро приняли участие более 1000 врачей, среди которых было немало университетских профессоров, хирургов и различных специалистов. Все они, верующие и неверующие, католики и некатолики, могли судить о полной честности и искренности медицинского контроля. Все они имели возможность непосредственно ознакомиться с документацией, познакомиться с больными и принять участие в обсуждениях. Это бюро не высказывается о наличии чуда, а просто констатирует фактические исцеления. Высказываться о чудесном характере исцелений – это дело церкви. В бюро каждый случай подвергается самому строгому разбору. Все те из них, которые могут быть объяснены действием психологии, самовнушения или нервной системы, отводятся. Согласно Международной федерации католических медицинских ассоциаций, для того, чтобы исцеление было определено как необъяснимое с медицинской точки зрения, должны быть выполнены следующие условия. Первоначальный диагноз должен быть проверен и подтвержден без всяких сомнений. Заболевание должно считаться неизлечимым. Выздоровление должно быть немедленным, с быстрой ремиссией симптомов или признаков заболевания. Исцеление должно быть полным, окончательным и без рецидивов. Кроме того, исцеление должно быть абсолютно необъяснимым с точки зрения естественных законов. Итак, с 1858 года по 2020 было зарегистрировано около 7000 случаев необъяснимого исцеления. Только 70 из них официально признаны церковью чудесными. 50 случаев произошли при погружении больных в купель. Согласно статистике, более 80% исцеленных – женщины, и самому молодому из них было 2 года. Существует самая подробная документация о чудесных исцелениях в Богородичном святилище Лурда. Она основана на отчетах выдающихся врачей, среди которых есть и верующие, и неверующие. Однако все они признают факты.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 18 сентября. Католическая церковь чтит память святого Иосифа Капертинского. Отец Иосифа разорился до такой степени, что ему пришлось продать собственный дом, вскоре отец умер, мать от всех несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже

принял в Ватикане участников конференции «21 век. Новое время мучеников». Встреча была организована Департаментом по прославлению святых и Комиссией по новомученикам-свидетелям веры. Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул, что сохранение памяти о современных христианах, отдавших жизнь за Евангелие, это не юридическая процедура, а живое свидетельство надежды для всего мира. «Сегодняшний мир, — сказал Папа, — несмотря на высокие технологии, остается временем, когда на первый план снова выходит сила, а насилие и рост вооружений продолжают решать судьбы людей». В этих сложных условиях понятие «свидетели веры» обращено к сложным ситуациям, где гибель христиан обусловлена не только прямой религиозной враждой. Многие становятся жертвами злоупотребления властью или преступных организаций из-за того, что, следуя Евангелию, противостоят несправедливости. Поэтому работа, созданная для сбора таких свидетельств Комиссии по новомученикам, свидетелям веры, носит историко-просветительский, а не юридический характер. Внимание сосредоточено прежде всего на верности самого свидетеля Христу. Святейший Отец сослался на слова Иисуса во время Тайной Вечери. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В жизни новых свидетелей веры особенно ясно видна сила этой победы, благодаря которой они сохраняют стойкость в добре и верность Христу вплоть до полной самоотдачи. Победа, принесшего себя в жертву Агнца, дарует глубокий душевный мир каждому верующему. «В этих свидетелях, — продолжил Папа, — проявляется христианский стиль, который не стремится к противостоянию, но обезоруживает его силой кротости. Святейший Отец напомнил слова Папы Франциска о том, что ученик Христа готов свидетельствовать о нем даже ценой мученичества, однако его стремление не иметь врагов, а чтобы слово было принято и явило свою освобождающую и обновляющую силу. Такое свидетельство, отметил Папа, имеет большое значение для возвещения Евангелия и является одним из важнейших ресурсов Церкви в современном мире. Епископ Рима привел известные слова святого Павла VI. «Современный человек охотнее слушает свидетелей, чем учителей». В условиях культурного безразличия верность свидетелей веры и их тихий, героизм обращаются к сердцам даже самых недоверчивых. Папа сравнил их со звездами, сияющими во тьме эгоизма, подчеркнув, что их жертва ради справедливости и мира указывает современному миру путь к цивилизации любви. Поблагодарив организаторов и участников мероприятия за ценный вклад в сохранение памяти о мучениках, Папа пожелал плодотворных дней работы и преподал апостольское благословение. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Международного научного центра, носящего его имя. Папа подчеркнул важность рассудительности и критического мышления для созидания цивилизации любви в свете социальной доктрины Церкви. Центр имени Льва XIV был создан по инициативе Ордена Августинцев во Флоренции в 1925 году. Он занимается научно-образовательной деятельностью и междисциплинарным диалогом в сфере общественной жизни и международных отношений. Его работа строится в сотрудничестве с университетами, государственными учреждениями, общественными организациями и церковными структурами. Обращаясь к делегатам, Папа отметил, что именно открытость диалогу должна стать одним из принципов работы Центра – всегда действовать вместе, не отгораживаясь от встречи с теми, кто мыслит, говорит или поступает иначе. Выбор Флоренции для нового проекта Лев XIV назвал символичным. Гуманистическая традиция города напоминает о важности братских отношений, ибо цивилизацию порождают не войны, а мир и справедливое равновесие при активном участии всех социальных

социальных и культурных компонентов открытого общества. Более того, нет подлинного гуманизма, который не рассматривал бы любовь как связь между людьми, будь она межличностной, сокровенной, социальной, политической или интеллектуальной. Святейший Отец подчеркнул связь между социальным учительством Церкви, жизненным опытом мирян и свидетельством монашествующих. Цитируя свое апостольское обращение «Делексите», он отметил необходимость постоянного взаимодействия между крещенными и учительством Церкви, рядовыми гражданами, экспертами, народом и институтами. Папа призвал участников Центра содействовать в Италии и во всем мире формированию ответственности за общественную и политическую жизнь. Это относится к служению общему благу, ответственности перед обществом и выстраиванию отношений на основе солидарности, справедливости и мира. Пусть ваш центр послужит этому делу, требующему первопроходцев и проводников, именно тогда, когда рискуют возобладать недоверие и безропотность перед происходящим. Епископ Рима отметил, что наследие святого Августина помогает увидеть именно в любви принцип обновления личной, экономической и политической жизни. Любовь связывает, чтобы освобождать, объединяет, чтобы созидать, вовлекает, чтобы строить. «Дорогие друзья, мы смотрим на историю в свете распятого и воскресшего», — подчеркнул папа. «Мы не считаем, что судьба нашего времени предрешена, но смотрим на него как на поле, открытое для личного и совместного покаяния. Мы верим в силу царства, которое возникает из горчичного зерна. Вспомним слова пророка: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» В конце обращения Лев XIV призвал участников Центра быть знатоками Божьих новшеств, не тех перемен, которые поражают скоростью и эффективностью, а тех, которые Бог совершает в тишине, освобождая старый мир от тупиков и открывая пути, чтобы идти вместе к его граду.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Богородичное святилище в Лурде появилось через 19 столетий после того, как Христос совершал чудеса в Палестине. Поэтому нет речи о том, чтобы на лурдских чудесах основывать христианскую веру и церковь. Для этого есть достаточно других оснований. Однако интересно показать в связи с лурдскими событиями, что чудесное не есть только удивительные явления, происходившие в давно прошедшие времена, но что оно всегда остается актуальным. Сегодня, как 20 веков тому назад, любой человек может стать свидетелем подлинного чуда. А так как и в наши времена в Лурде происходят самые настоящие чудеса, представляется полезным посвятить этому наше внимание. Исходной точкой чудесных исцелений в Лурде были явления Божьей Матери 14-летней девочки Бернадетте, дочке мельника Суберу. Впервые Пресвятая Богородица явилась Бернадетте 11 февраля 1858 года. Произошло это в одной из пещер Масабьель, каких множество в горных массивах, окружающих город. Бернадетта свидетельствовала о 18 явлениях, и последнее случилось 16 июля того же года. Пресвятая Богородица пожелала, чтобы люди совершали паломничество к этой Лурдской пещере. Церковь поначалу с крайней осторожностью отнеслась к заявлениям девушки, которая была подвергнута многочисленным допросам со стороны административных и церковных властей, а также многочисленным медицинским освидетельствованием. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем святой Бернадетты, а город Лурд превратился в один из наиболее посещаемых городов не только Франции, но и всей Европы. В 1907 году Папа Римский Пий X установил для всей католической церкви праздник Божией Матери Лурдской, отмечающийся 11 февраля. Каждый день в Лурдском санктуарии совершаются 52 святые мессы на 6 языках. Перед гротом явлений Божьей Матери возносятся молитвы святого Розария. Ежегодно сюда приезжают до 5 миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. И каждый год совершаются изумительные исцеления. Каждый человек может наблюдать одно из самых дивных явлений, которые существуют в мире. Постоянное чудо лурдских купелей. Тонкая струйка воды, обнаруженная святой Бернадеттой у подножия пещеры, превратилась теперь в никогда не пересыхающий источник чистой и обильной воды. И именно эта вода наполняет купели. И вот целыми днями в эти каменные ванны, наполненные ледяной водой, заражаемой всевозможными бактериями, опускают одного за другим сотни больных, страдающих самыми различными болезнями, отвратительными гнойными язвами. К этим купелям нередко привозят уже почти умирающих. И не было случая, чтобы хоть один из них простудился или тем более умер от соприкосновения с этой ледяной водой, вытекающей прямо из горы. Ни один человек в истории этого святилища не заразился, и не было случая, чтобы состояние больного ухудшилось. Но были случаи, когда больные выходили полностью исцеленными.

0: Для полноты картины стоит отметить, что все эти несчастные, парализованные, больные раком и так далее всегда уезжают из Лурда необычайно утешенными. Разумеется, большинство из них как приехали, так и уезжают больными. Лишь немногие оказываются исцеленными. Но отчаяния в Лурде не бывает. И эта пламенная вера тоже в своем роде является чудом. Она также необъяснима. Лурдские исцеления теперь известны на весь мир. Тысячи исцелений зарегистрированы со времени начала паломничеств. Некоторые из них совершенно поразительны. Мгновенное прозрение слепых, мгновенное выздоровление 100% инвалидов, отравленных газами во время Первой мировой войны. Были также в Лурде случаи мгновенного и полного исцеления от туберкулезного артрита, от рака, от поттовой болезни и от костоеда. В записях Бюро фактического обследования упоминаются около 200 различных болезней. Уже множество лет в Лурде действует Бюро фактического обследования, объединяющее всех врачей, которые во время своего пребывания в этом городе желают изучить представляющиеся интересные случаи. Например, в 1948 году в работе этого бюро приняли участие более 1000 врачей, среди которых было немало университетских профессоров, хирургов и различных специалистов. Все они, верующие и неверующие, католики и некатолики, могли судить о полной честности и искренности медицинского контроля. Все они имели возможность непосредственно ознакомиться с документацией, познакомиться с больными и принять участие в обсуждениях. Это бюро не высказывается о наличии чуда, а просто констатирует фактические исцеления. Высказываться о чудесном характере исцелений – это дело церкви. В бюро каждый случай подвергается самому строгому разбору. Все те из них, которые могут быть объяснены действием психологии, самовнушения или нервной системы, отводятся. Согласно Международной федерации католических медицинских ассоциаций, для того, чтобы исцеление было определено как необъяснимое с медицинской точки зрения, должны быть выполнены следующие условия. Первоначальный диагноз должен быть проверен и подтвержден без всяких сомнений. Заболевание должно считаться неизлечимым. Выздоровление должно быть немедленным, с быстрой ремиссией симптомов или признаков заболевания. Исцеление должно быть полным, окончательным и без рецидивов. Кроме того, исцеление должно быть абсолютно необъяснимым с точки зрения естественных законов. Итак, с 1858 года по 2020 было зарегистрировано около 7000 случаев необъяснимого исцеления. Только 70 из них официально признаны церковью чудесными. 50 случаев произошли при погружении больных в купель. Согласно статистике, более 80% исцеленных – женщины, и самому молодому из них было 2 года. Существует самая подробная документация о чудесных исцелениях в Богородичном святилище Лурда. Она основана на отчетах выдающихся врачей, среди которых есть и верующие, и неверующие. Однако все они признают факты.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 18 сентября, католическая церковь чтит память святого Иосифа Капертинского. Отец Иосифа разорился до такой степени, что ему пришлось продать собственный дом, вскоре отец умер, мать от всех несчастий стала жестокой. Иосиф рос замкнутым, болезненным ребенком. В возрасте 17 лет Иосиф сам пошел к францисканцам, но через 8 месяцев его выгнали. Он не мог даже развести очаг на кухне, ронял тарелки, забывал, что ему поручили. Отчаявшаяся мать умолила в конце концов францисканскую общину в Гротелле принять юношу. На этот раз дела пошли лучше, видимо, потому что ему поручили ухаживать за лошадьми. В обучении Иосиф не блистал, однако его все-таки рукоположили в священники. 17 лет Иосиф провел в Гротелле. Инквизиция Неаполя была информирована о том, что за Иосифом люди ходят словно за новым мессией. Дело Иосифа дошло до папы, который отнесся к нему доброжелательно и послал во францисканскую общину в Ассизи, где он провел 13 лет. Там тоже не обошлось без преследований. Иосиф Капертинский скончался 18 сентября 1663 года, канонизирован в 1767 году.
2: Господь заботится обо мне.
3: Новости из Ватикана по-русски. Папа принял в Ватикане участников конференции «21 век. Новое время мучеников». Встреча была организована Департаментом по прославлению святых и Комиссией по новомученикам-свидетелям веры. Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул, что сохранение памяти о современных христианах, отдавших жизнь за Евангелие, это не юридическая процедура, а живое свидетельство надежды для всего мира. «Сегодняшний мир, — сказал Папа, — несмотря на высокие технологии, остается временем, когда на первый план снова выходит сила, а насилие и рост вооружений продолжают решать судьбы людей». В этих сложных условиях понятие «свидетели веры» обращено к сложным ситуациям, где гибель христиан обусловлена не только прямой религиозной враждой. Многие становятся жертвами злоупотребления властью или преступных организаций из-за того, что, следуя Евангелию, противостоят несправедливости. Поэтому работа, созданная для сбора таких свидетельств Комиссии по новомученикам, свидетелям веры, носит историко-просветительский, а не юридический характер. Внимание сосредоточено прежде всего на верности самого свидетеля Христу. Святейший Отец сослался на слова Иисуса во время Тайной Вечери. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В жизни новых свидетелей веры особенно ясно видна сила этой победы, благодаря которой они сохраняют стойкость в добре и верность Христу вплоть до полной самоотдачи. Победа, принесшего себя в жертву Агнца, дарует глубокий душевный мир каждому верующему. «В этих свидетелях, — продолжил Папа, — проявляется христианский стиль, который не стремится к противостоянию, но обезоруживает его силой кротости. Святейший Отец напомнил слова Папы Франциска о том, что ученик Христа готов свидетельствовать о нем даже ценой мученичества, однако его стремление не иметь врагов, а чтобы слово было принято и явило свою освобождающую и обновляющую силу. Такое свидетельство, отметил Папа, имеет большое значение для возвещения Евангелия и является одним из важнейших ресурсов Церкви в современном мире. Епископ Рима привел известные слова святого Павла VI. «Современный человек охотнее слушает свидетелей, чем учителей. В условиях культурного безразличия верность свидетелей веры и их тихий героизм обращаются к сердцам даже самых недоверчивых. Папа сравнил их со звездами, сияющими во тьме эгоизма, подчеркнув, что их жертва ради справедливости и мира указывает современному миру путь к цивилизации любви. Поблагодарив организаторов и участников мероприятия за ценный вклад в сохранение памяти о мучениках, папа пожелал плодотворных дней работы и преподал апостольское благословение. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Международного научного центра, носящего его имя. Папа подчеркнул важность рассудительности и критического мышления для созидания цивилизации любви в свете социальной доктрины Церкви. Центр имени Льва XIV был создан по инициативе Ордена Августинцев во Флоренции в 1925 году. Он занимается научно-образовательной деятельностью и междисциплинарным диалогом в сфере общественной жизни и международных отношений. Его работа строится в сотрудничестве с университетами, государственными учреждениями, общественными организациями и церковными структурами. Обращаясь к делегатам, папа отметил, что именно открытость диалогу должна стать одним из принципов работы центра – всегда действовать вместе, не отгораживаясь от встречи с теми, кто мыслит, говорит или поступает иначе. Выбор Флоренции для нового проекта Лев XIV назвал символичным. Гуманистическая традиция города напоминает о важности братских отношений, ибо цивилизацию порождают не войны, а мир и справедливое равновесие при активном участии всех социальных и культурных компонентов открытого общества. Более того, нет подлинного гуманизма, который не рассматривал бы любовь как связь между людьми, будь она межличностной, сокровенной, социальной, политической или интеллектуальной. Святейший Отец подчеркнул связь между социальным учительством Церкви, жизненным опытом мирян и свидетельством монашествующих. Цитируя свое апостольское обращение «Делексите», он отметил необходимость постоянного взаимодействия между крещенными и учительством Церкви, рядовыми гражданами, экспертами, народом и институтами. Папа призвал участников Центра содействовать в Италии и во всем мире формированию ответственности за общественную и политическую жизнь. Это относится к служению общему благу, ответственности перед обществом и выстраиванию отношений на основе солидарности, справедливости и мира. Пусть ваш центр послужит этому делу, требующему первопроходцев и проводников, именно тогда, когда рискуют возобладать недоверие и безропотность перед происходящим. Епископ Рима отметил, что наследие святого Августина помогает увидеть именно в любви принцип обновления личной, экономической и политической жизни. Любовь связывает, чтобы освобождать, объединяет, чтобы созидать, вовлекает, чтобы строить. «Дорогие друзья, мы смотрим на историю в свете распятого и воскресшего», — подчеркнул папа. «Мы не считаем, что судьба нашего времени предрешена, но смотрим на него как на поле, открытое для личного и совместного покаяния. Мы верим в силу царства, которое возникает из горчичного зерна. Вспомним слова пророка: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» В конце обращения Лев XIV призвал участников Центра быть знатоками Божьих новшеств, не тех перемен, которые поражают скоростью и эффективностью, а тех, которые Бог совершает в тишине, освобождая старый мир от тупиков и открывая пути, чтобы идти вместе к Его граду.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Богородичное святилище в Лурде появилось через 19 столетий после того, как Христос совершал чудеса в Палестине. Поэтому нет речи о том, чтобы на лурдских чудесах основывать христианскую веру и церковь. Для этого есть достаточно других оснований. Однако интересно показать в связи с лурдскими событиями, что чудесное не есть только удивительные явления, происходившие в давно прошедшие времена, но что оно всегда остается актуальным. Сегодня, как 20 веков тому назад, любой человек может стать свидетелем подлинного чуда. А так как и в наши времена в Лурде происходят самые настоящие чудеса, представляется полезным посвятить этому наше внимание. Исходной точкой чудесных исцелений в Лурде были явления Божьей Матери 14-летней девочки Бернадетте, дочке мельника Суберу. Впервые Пресвятая Богородица явилась Бернадетте 11 февраля 1858 года. Произошло это в одной из пещер Массабьель, каких множество в горных массивах, окружающих город. Бернадетта свидетельствовала о 18 явлениях, и последнее случилось 16 июля того же года. Пресвятая Богородица пожелала, чтобы люди совершали паломничество к этой Лурдской пещере. Церковь поначалу с крайней осторожностью отнеслась к заявлениям девушки, которая была подвергнута многочисленным допросам со стороны административных и церковных властей, а также многочисленным медицинским освидетельствованием. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь же провела тщательную проверку всех изложенных девушкой фактов. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем святой Бернадетты, а город Лурд превратился в один из наиболее посещаемых городов не только Франции, но и всей Европы. В 1907 году Папа Римский Пий X установил для всей католической церкви праздник Божией Матери Лурдской, отмечающийся 11 февраля. Каждый день в Лурдском санктуарии совершаются 52 святые мессы на 6 языках. Перед гротом явлений Божьей Матери возносятся молитвы святого Розария. Ежегодно сюда приезжают до 5 миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. И каждый год совершаются изумительные исцеления. Каждый человек может наблюдать одно из самых дивных явлений, которые существуют в мире. Постоянное чудо лурдских купелей. Тонкая струйка воды, обнаруженная святой Бернадеттой у подножия пещеры, превратилась теперь в никогда не пересыхающий источник чистой и обильной воды. И именно эта вода наполняет купели. И вот целыми днями в эти каменные ванны, наполненные ледяной водой, заражаемой всевозможными бактериями, опускают одного за другим сотни больных, страдающих самыми различными болезнями, отвратительными гнойными язвами. К этим купелям нередко привозят уже почти умирающих. И не было случая, чтобы хоть один из них простудился или тем более умер от соприкосновения с этой ледяной водой, вытекающей прямо из горы. Ни один человек в истории этого святилища не заразился, и не было случая, чтобы состояние больного ухудшилось. Но были случаи, когда больные выходили полностью исцеленными.

0: Для полноты картины стоит отметить, что все эти несчастные, парализованные, больные раком и так далее всегда уезжают из Лурда необычайно утешенными. Разумеется, большинство из них как приехали, так и уезжают больными. Лишь немногие оказываются исцеленными. Но отчаяния в Лурде не бывает. И эта пламенная вера тоже в своем роде является чудом. Она также необъяснима. Лурдские исцеления теперь известны на весь мир. Тысячи исцелений зарегистрированы со времени начала паломничеств. Некоторые из них совершенно поразительны. Мгновенное прозрение слепых, мгновенное выздоровление 100% инвалидов, отравленных газами во время Первой мировой войны. Были также в Лурде случаи мгновенного и полного исцеления от туберкулезного артрита, от рака, от поттовой болезни и от костоеда. В записях Бюро фактического обследования упоминаются около 200 различных болезней. Уже множество лет в Лурде действует Бюро фактического обследования, объединяющее всех врачей, которые во время своего пребывания в этом городе желают изучить представляющиеся интересные случаи. Например, в 1948 году в работе этого бюро приняли участие более 1000 врачей, среди которых было немало университетских профессоров, хирургов и различных специалистов. Все они, верующие и неверующие, католики и некатолики, могли судить о полной честности и искренности медицинского контроля. Все они имели возможность непосредственно ознакомиться с документацией, познакомиться с больными и принять участие в обсуждениях. Это бюро не высказывается о наличии чуда, а просто констатирует фактические исцеления. Высказываться о чудесном характере исцелений – это дело церкви. В бюро каждый случай подвергается самому строгому разбору. Все те из них, которые могут быть объяснены действием психологии, самовнушения или нервной системы, отводятся. Согласно Международной федерации католических медицинских ассоциаций, для того, чтобы исцеление было определено как необъяснимое с медицинской точки зрения, должны быть выполнены следующие условия. Первоначальный диагноз должен быть проверен и подтвержден без всяких сомнений. Заболевание должно считаться неизлечимым. Выздоровление должно быть немедленным, с быстрой ремиссией симптомов или признаков заболевания. Исцеление должно быть полным, окончательным и без рецидивов. Кроме того, исцеление должно быть абсолютно необъяснимым с точки зрения естественных законов. Итак, с 1858 года по 2020 было зарегистрировано около 7000 случаев необъяснимого исцеления. Только 70 из них официально признаны церковью чудесными. 50 случаев произошли при погружении больных в купель. Согласно статистике, более 80% исцеленных – женщины, и самому молодому из них было 2 года. Существует самая подробная документация о чудесных исцелениях в Богородичном святилище Лурда. Она основана на отчетах выдающихся врачей, среди которых есть и верующие, и неверующие. Однако все они признают факты.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.